0: Помнишь, Саша, первую в мире ссору, которая произошла между двумя братьями?
1: Да, помню. Это был Каин и Авель. Бог сказал огорченному Каину, чтобы он не поддавался злому чувству в сердце, а то не миновать ему беды.
0: Но Каин пренебрег предупреждением, и вместо любви к брату в его сердце в результате зависти поселилась ненависть. Да такая ненависть, что когда предоставился удобный случай, он убил своего ни в чем невиновного брата Авеля.
2: Много столетий спустя так же поступили и с Иисусом Христом. Он ни в чем не был повинен. Разве что только по субботам чудеса совершал. А фарисеи завидовали популярности Иисуса. И зависть их точно так же, как и у Каина, превратилась в ненависть. Ненавидели Иисуса за любовь и доброту Его. Ненавидели так, что предали на распятие.
0: Ненависть ужасна. Библия говорит, чтобы мы более всего берегли сердце свое, чтобы там ни под каким предлогом не могли поселиться ненависть, зависть, грех. Иисус сказал, что из сердца человеческого исходит все злое. Пророк Иеремия считал, что сердце человека лукаво и крайне испорчено. Я думаю, ты знаешь, о чем я говорю, не так ли?
1: Да. Ах, сколько раз я пытался освободиться от этого неприятного и тяжелого чувства, и никак.
2: Избавиться от тьмы и греха в сердце можно только впустив туда свет и любовь. Сердце не может быть пустым. В нем или сам Господь живет со своим миром и радостью, наполняя его своей любовью, или в нем грех и тьма, уныние и тоска.
0: Если тебя мучает твое сердце, полное греха и ненависти, то обратись в молитве к Иисусу Христу за прощением. Он не только простит тебя, но и наполнит твое сердце собою, своей любовью. А любовь эта такая большая, что она обязательно будет через край переливаться, так что и другие заметят эту перемену в твоем сердце и будут вместе с тобою радоваться.

0: А сейчас мы послушаем рассказ «Страшная месть».
1: Витю укусил шмель. Очень больно, особенно от того, что Витя вовсе не хотел причинять зла этой очень большой, красивой мухе, сидевшей на маленьком, похожем на солнышко подсолнухе. Он только хотел подержать ее немножечко в руках, а шмель, не поняв добрых намерений мальчика, больно укусил его в палец и улетел. Палец сразу же начал опухать, и слезы сами собой потекли из Витиных глаз.
2: «Ой, какой же ты, мне же больно!»
1: Но Витя не закричал. Больше всего на свете он любил наблюдать за жизнью живых существ. Он не боялся брать в руки ни кузнечиков, ни муравьев, ни даже страшных пауков с длинными, предлинными, словно ходули у клоунов ногами, совсем безобидных, но которых почти все Витины ровесники боятся и, увидав такого паука, норовят растоптать. Вите жалко все живое, даже деревья с обломанными ветвями или сломанный цветок, ему все жалко. И вот такого хорошего, доброго мальчика, как Витя, укусил этот злой, противный шмель. Витя побежал к бабушке. Она у него самая добрая-предобрая на свете.
3: «Да ты же мой золотой! Кто посмел обидеть мальчика?»
2: «Шмель!»
1: Бабушка приложила к пальцу Вити какой-то листок, и боль сразу же стала утихать. К вечеру палец совсем уже не болел.

0: На утро Витя, как обычно, играл в палисаднике перед домом. Он наблюдал, как крошечный муравей тащил в муравейник огромную зеленую муху. Витя и муравью помог. Осторожно, соломинкой, он подвинул муху ко входу в муравейник. Но муравей, почему-то не поняв благих намерений мальчика, бросил свой груз. Витя обиделся на муравья.
1: «Я же не отбираю, а помогаю. Не хочешь, тащи сам».
0: И Витя, топнув ногой, ушел. Вскоре его внимание было занято большой коричнево-красной бабочкой, порхавшей над цветами, а многочисленная мошкара упорно трудилась, опыляя цветы. Иногда насекомые завязывали между собой кратковременные ссоры. Не понимая причины этих ссор, Витя сказал:
1: «Не надо ссориться, цветов же много, всем хватит».
0: И тут он увидел своего вчерашнего врага. Огромный шмель, сердито жужжа, ворвался в это гармоничное царство мелюзги, словно бомбардировщик. Вите вспомнилась его вчерашняя обида. Еще больше его возмущало то, как шмель бесцеремонно и нахально разгонял мелких мошек и цветочных, похожих на пчел, мух.
1: «Ах так, я тебе покажу, как кусаться!»
0: Витя поднял небольшой обломок кирпича и стал осторожно подкрадываться к шмелю. Но как только он подходил, тот угрожающе жужжа перелетал на другой цветок, потом на сучок дерева, на штакетник и оттуда влетел в одну из ямок, которые папа выкопал для нового заборчика. Витя быстро подбежал к ямке и со всего размаху бросил в нее обломок кирпича и убежал прочь. Он вбежал в дом, плотно закрыл за собой дверь, залез на кровать, уткнулся лицом в подушку и зарыдал. На душе было так неприятно. Удовольствия от мести он не получил. Но тут в комнату вошла бабушка.
2: «Что с тобой, Витенька? Ушибся, родной? Дай я тебя пожалею».
1: «Нет, бабушка, я убил».
2: «Кого, Витюша?»
1: «Шмеля».
2: «Как это случилось?»
0: Сбиваясь и путаясь, Витя с трудом рассказал о происшедшем.
2: «Мой ты родненький, послушай, так просто шмеля не убьешь. Успокойся, он наверняка живой».
1: «Правда, правда живой? Бабушка, я сейчас!»
0: И он стремительно выбежал из комнаты. Подбежав к ямке, он осторожно опустился на корточки и заглянул в нее. Когда он сдвинул, слегка приподняв обломок кирпича, шмеля под ним не было. В сердце Вити вновь возвращалась радость, которую он чуть было не убил, может быть, навсегда, как ее убивает каждый, в чье сердце входят злоба, месть и ненависть. Витя с облегчением отбросил обломок кирпича и со счастливой улыбкой на чумазом лице пошел домой. Душа его пела.

0: Том и маленькая косуля. Десятилетний Том со своей семьей жил в большой крестьянской усадьбе на самом краю села. Каждое воскресенье он вместе с родителями и маленькой сестрой Амалией посещал богослужение в большом евангелическом храме. Там же проходили и детские занятия. Том охотно слушал рассказы про Моисея, Иосифа и Давида, но больше всего он любил слушать про Иисуса Христа. Вторую половину воскресного дня он проводил вместе со своей семьей. Они ходили на природу, посещали родственников или приглашали их к себе. Тому нравилось бывать в лесу или в поле. Там они с сестренкой любили слушать рассказы отца и засыпали его вопросами. Отец был очень эрудированным человеком. Он много знал и мог увлекательно рассказывать о природе и о диких животных. Иногда они находили слабевших или больных животных и приносили их домой. Отец по профессии был врачом, но ветеринарию знал не слишком хорошо. Тогда они открывали большую энциклопедию и вместе с Томом находили, как нужно поступать в одном или другом случае. Том восхищался своим отцом, потому что он так осторожно и умело обходился с пострадавшими животными и объяснял Тому, что именно и с какой целью он делает. Одновременно он учил Тома, как ухаживать за животными. Том охотно стал бы выхаживать таких животных самостоятельно, но этого отец ему пока не доверял. Да и необходимости такой не было. Его знающий и умелый отец всегда был рядом. Но все-таки мысль о самостоятельности никогда не покидала его. В школу он ходил без особой охоты, на уроках был не слишком внимательным и часто рассеянно смотрел в окно. Но в последний день перед весенними каникулами ему было не так трудно сосредоточиться. В этот день они пойдут домой раньше, последние два урока отменили, и Том радовался дополнительному свободному времени. Вот прозвенел звонок, и вместе со всеми учениками он вышел из здания школы. День был чудесный, с небес ласково светило солнце, а птицы распевали свой благодарный гимн. Том сразу подумал, как хорошо теперь в лесу. Может сделать круг и пойти на свою любимую полянку? Он замедлил шаг. Уже не раз мама делала ему замечание, когда он после школы шел не домой, а неизвестно куда. Но сегодня его родители не знают, что отменили два последних урока. Амалия в школу пока не ходила и донести на него не могла. Немного помедлив, Том решительно направился в сторону леса. Он задержится там ненадолго, посидит, послушает, как поют птицы, и вернется домой. Пробираясь через густые заросли кустарника, он уже издали увидел свою любимую полянку. Это место знал только он один. Большое дерево, приглашающим жестом раскинула свои ветви, казалось, что они обнимут его сейчас. Под деревом был толстый слой мха. Никаких камней и сухих веток здесь не было. Том содержал это укромное местечко в образцовом порядке. Но что же это? На мшистой подушке лежала маленькая косуля, трогательно положив свою голову на передние копытца. «Как тебя угораздило сюда забраться?» – пробормотал растерянно Том. Он подходил очень осторожно, чтобы не спугнуть животное. Оно лежало с закрытыми глазами и стал их медленно открывать, когда услышал шаги Тома. Том боялся перевести дыхание, и только сейчас он заметил, что у маленькой косули на заднем бедре большая кровоточащая рана. Он огляделся по сторонам, но других животных поблизости не было. Том осторожно наклонился и протянул к нему руку. Маленькая косуля пугливо к ней принюхалась и опять опустила свою голову на копытца. — Тебя нельзя здесь оставлять, ты же погибнешь! — пробормотал Том. Он осторожно поднял животное на руки и успокаивающе погладил его голову. Потом началась нелегкая дорога к дому. На плечи давил школьный ранец, а раненую косулю нужно было нести очень осторожно, не задевая рану. Сначала она дергалась и издавала жалобные звуки, но скоро перестала вздрагивать и обессиленно и доверчиво прижалась к мальчику. Дома он бесшумно направился прямо в сарайчик и в затемненном углу положил раненое животное на охапку солому, прикрыв его старым пледом так, чтобы не задеть рану. Потом подошел к парадному входу и позвонил около тяжелой дубовой двери, делая вид, будто только что пришел из школы. За обедом Том почти не включался в общий разговор. «Мои куклы пригласили на чай своих подруг, а потом я нарисовала картину, ее я подарю маме, а потом...» Неумолкающую болтовню сестренки Том пропускал мимо ушей. Его мысли кружились вокруг больной косули в сарайчике. Как жаль, что он не может попросить совета у папы. Тогда родители сразу поймут, что он нарушил их запрет не задерживаться нигде после школы. Нет, ему очень не хотелось неприятностей. Он надеялся, что все будет хорошо. «Что с тобой, Том? Ты сегодня кушаешь без всякого аппетита?» Голос мамы он все-таки расслышал. «Нет-нет, все в порядке». Том торопливо доел второе и встал из-за стола. «Все было очень вкусно, спасибо, мама». Он отнес свою тарелку в раковину и поспешно вышел. Мама с удивлением смотрела ему вслед. К счастью, начались каникулы, и домашних заданий не было. Том мог сразу пойти в отцовский кабинет и взять с полки большую энциклопедию. Он унес книгу к себе в комнату, нашел раздел «Обитатели леса» – косули. Хотя там ничего не было об уходе за раненым животным, но теперь он знал, как его кормить. Наверное, не будет проблем найти ягоды, бутоны и длинные стебли травы. Том надеялся, что корма потребуется не слишком много. Но что делать с его раной? Он подумал и решил, что ее надо продезинфицировать и перевязать. Или лучше дать ей обсохнуть под солнышком. Все оказалось сложнее, чем он предполагал. Том тяжело вздохнул, отнес на место книгу, одновременно взял чистую ткань и дезинфицирующее средство, которым они иногда смазывали руки. Он считал, что оно не может повредить косули, но ему было страшно прикоснуться к ране. Наверное, бедняжка начнет дергаться и кричать. Том решил сначала собрать немного корма и прокрался мимо окна гостиной, где мама и сестренка рассматривали книжку. Он пошел в сад и собрал бутоны и траву. «Наверное, этого хватит», – решил он и побежал в сарайчик. Но к его ужасу больное животное даже головы не подняло, когда он протянул ему пучок травы. Оно только приоткрыло глаза и тотчас опять их обессиленно закрыло. Том не на шутку забеспокоился. Наверное, долгая дорога плохо на него подействовала. Сейчас он выглядел хуже, чем в лесу на мшистой подушке. Когда вернулся домой отец, Том приветствовал его с наигранным восторгом. При этом он не смотрел ему в глаза, что не было в его привычках. Но отец не отреагировал на это и в продолжении вечера время от времени внимательно присматривался к сыну. На следующее утро Том очень рано проснулся и первым делом побежал в сарайчик. Косуля не шевелилась. Ее дыхание было очень слабым, только чуть вздрагивали опущенные веки. Том не мог этого вынести и со слезами упал на солому. «Что мне делать? Ведь животное погибает!» Волей-неволей придется просить помощи от отца, причем сразу, не теряя времени. Ведь тогда придется признаться в своем проступке. В этот момент он почувствовал чье-то легкое прикосновение. Том не заметил, как отец следом за ним зашел в сарайчик. Он опустился рядом с ним на корточки и печально посмотрел на сына и на больное животное. Том бросил на отца нерешительный взгляд и смахнул с глаз крупную слезинку. «И я очень сожалею». Больше он ничего не смог сказать. «И я знаю». Отец сел рядом с сыном на солому и спокойно сказал. Вчера ко мне в обеденное время на прием вместе с матерью пришла твоя одноклассница София. Они упомянули, что у вас был укороченный день. Но когда я позднее заговорила об этом с мамой, она сказала, что ты пришел в обычное время. Он задумчиво взглянул на косулю. Теперь мне понятно, почему.
1: «Мне очень жаль», — повторил Том и бросился в объятия к отцу.
0: Тот крепко прижал его к себе. Том немного успокоился и с той же нерешительностью посмотрел на отца.
1: «Что ты будешь сейчас делать?»
0: Отец ответил не сразу. Он внимательно разглядывал рану лесного жителя. Наконец он произнес. «Первым делом нам надо оказать помощь животному. Пойдем». Он решительно встал и направился к выходу. Том пошел за ним. Он был рад, что может передать ответственность компетентному лицу. Следующие полчаса они были заняты тем, что обрабатывали рану. Животное почти не реагировало на их прикосновения. Потом отец показал Тому, как кормить его с помощью соски. Это и будет его ответственным занятием в ближайшие дни. Наконец-то маленькой косуле можно было оказать действительную помощь. Через несколько дней ему стало лучше. Рана стала затягиваться, ее уже не нужно было каждый день обрабатывать, и она уже была не такой страшной, как в начале. Том испытывал небывалое облегчение. После ужина он увидел, что отец направился в свой кабинет и пошел за ним. На устах его и в сердце у него был важный вопрос. «Папа, ты накажешь меня, несмотря на то, что я попросил прощения?» Отец чуть заметно улыбнулся. «Садись, Котом. К сожалению, дело обстоит так, что ты не по доброй воле пришел с признанием ко мне или к маме. Ты сделал лишь тогда, когда тебя, если можно так сказать, поймали с поличным». Том опустил свою голову. Он понимал, что отец прав. «Поэтому, и поверь, мне очень жаль, ты не сможешь на следующей неделе поехать в зоопарк. Мы будем отсутствовать весь день, и кто-то должен остаться с косулей». Том тяжело вздохнул. Он так ждал этой поездки. Отец опять улыбнулся. «Но приедет твой двоюродный брат Иоаннес. Он будет помогать тебе в уходе». Том просиял. Иоаннес был почти на 10 лет старше его, но Том очень любил с ним общаться. У него всегда были наготове интересные идеи и развлечения. Отец помолчал, а Том сказал. «Но я знаю, у меня есть еще одно дело, и я бы охотно выполнил его вместе с тобой. Ты согласен?» Отец улыбнулся.
2: «Разумеется, я согласен. Я рад, что ты самостоятельно пришел к этой мысли».
0: Отец и сын вместе помолились. Том просил у Бога прощения за свое непослушание, и еще он просил, чтобы маленькая косуля скорее поправилась. Отец дружески сжал плечо сына. Потом оба посмотрели в ту сторону, откуда хорошо был виден сарайчик. Большое окно светило предзакатное солнце и освещало эту мирную картину. Том был уверен, что теперь все будет хорошо.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой лекции мы с вами начали изучение еще одной книги Нового Завета, второго послания апостола Павла к Тимофею. В нашей прошлой передаче мы говорили, что данное произведение относится к числу пасторских посланий Павла, которые посвящены жизни и служению поместной церкви. Как и все свои произведения, апостол начинает это послание со слов приветствия. Итак, давайте прочтем 1 и 2 стихи. «Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего». Здесь Павел приветствует Тимофея как своего возлюбленного сына. Потому что Тимофей действительно был для апостола источником подлинной радости. Далее Павел пишет о благодати, милости и мире. Как мы уже говорили в ходе изучения первого послания к Тимофею, приветственные слова апостола содержат слово «милость», которого мы не встречаем во вступительных словах других произведений Павла. Бог милостив, когда Он дает нам вовсе не то, чего мы заслуживаем, а именно суд и осуждение. Сам Павел нуждался в щедрой милости Бога, и мы все также нуждаемся в ней. К счастью, Бог богат милостью и щедр по отношению к нам. Далее прочтем 3 стих. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Как видно, имя Тимофея входило в молитвенный список апостола Павла. Когда я преподавал в библейской школе, я всегда давал своим студентам задание выяснить имена верующих, входивших в молитвенный список апостола. И студенты составляли этот список, внимательно читая произведения Павла и отмечая всех тех людей, в отношении которых Павел говорит, что молится о них. Кстати сказать, сколько проповедников можно насчитать в вашем молитвенном списке? По крайней мере, я очень надеюсь, что в нем хотя бы встречается имя вашего пастора. Далее прочтем 4 и 5 стихи. «И желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Вполне очевидно, что Павел любил Тимофея, а этот стих показывает нам, что Тимофей испытывал такую же любовь и к апостолу. То, что Павел был схвачен и опять находился в узах, оказавшись лицом к лицу с реальной угрозой смерти, очень серьезно трогало Тимофея. Павел говорит, что он знает о слезах и переживаниях Тимофея, и что ему самому было бы радостно вновь увидеть его. Сам Павел вырос и был воспитан в иудаизме. Однако этот юноша, Тимофей, по всей видимости, получил воспитание в христианской семье. Отец Тимофея был эллином, хотя до нас не дошло никаких сведений о том, пребывал ли он в вере или же нет, однако бабушка, а также мать Тимофея были верующими. Я уверен, что все это сыграло немаловажную роль в приходе этого молодого человека ко Христу. Теперь давайте прочтем 6 стих. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через

и проповеднического служения Павла. Именно поэтому Павел сделал его своим партнером, и они вместе стали участвовать в служении. Также обратите внимание на то, что Павел увещевает Тимофея возгревать дар Божий, который был в нем. Этот молодой человек обладал каким-то даром, и Павел призывает его поддерживать этот дар в должном состоянии. О чем это должно говорить нам с вами? Я спрашиваю себя, не беспокоился ли апостол Павел по поводу того, что Тимофей нес свое служение в Эфесе? В этом городе располагался храм Дианы, являвшийся одним из центров греха в римском мире. Сам Павел провел в Эфесе 3 года и прекрасно знал, что в этом городе есть очень много соблазнов и поводов для обольщения. И вполне может быть, апостол опасался, что Тимофей может побояться настойчиво и последовательно возвещать всю волю Божью. То есть мы с вами можем убедиться, что Павел заботился об этом молодом человеке, которого называл своим возлюбленным сыном. Далее прочтем 7 стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Я думаю, что многие из нас неверно истолковывают данный стих. По крайней мере, я точно знаю, что сам я виновен в этом. Я помню, что когда мне впервые в жизни пришлось лететь на самолете, я испытывал просто непередаваемый ужас. Сегодня мне тоже, как правило, очень не хочется садиться в самолет. Однако нередко обстоятельства вынуждают меня пользоваться именно этим видом транспорта. Можете быть уверены, что перелеты не доставляют мне никакого удовольствия. И вначале все эти страхи очень сильно угнетали меня, так что обычно после перелета я всегда сильно ругал себя за малодушие, пытаясь бороться с этими страхами. Ну что ж, друзья, страх — это естественное явление, в котором нет ничего дурного. Например, я боюсь львов. Если бы я увидел свободно разгуливающего по улице льва, я бы постарался поскорее найти себе хорошее укрытие, потому что обладать здоровым чувством страха вполне естественно и правильно. Однако многие люди по каким-то причинам боятся высоты, и это вызывает в нас чувство животного ужаса перед предстоящим полетом на самолете. Я долго молился Богу об этой проблеме и очень удивлялся, почему Бог не избавляет меня от подобных страхов, ибо в этом стихе ясно сказано, что Бог дал нам не духа боязни. Однако здесь Павел говорит вовсе не о естественном, здоровом и обоснованном страхе, но о трусости и малодушии. Павел говорит, что «дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Под целомудрием здесь подразумевается не что иное, как дисциплина. Иными словами, Бог вовсе не считает, что падение и поражение должны являться нормой христианской жизни. Мы должны быть дисциплинированными христианами, а вовсе не рабами своих собственных эмоций. Но, к сожалению, нередко все мы оказываемся во власти своих эмоций. Кстати сказать, именно поэтому многие люди начинают жертвовать свои средства в пользу различных организаций. Эти люди тянутся к кошельку только из-за того, что подобные организации просят деньги посредством трогательных плакатов с изображением голодных и несчастных страдающих сирот. Однако христиане не должны руководствоваться в своих поступках только эмоциями. Наши эмоции не должны овладевать и управлять нами. Мы должны руководствоваться дисциплиной. Как же это все применимо в отношении наших естественных страхов? Если что-то дурное в том, что я испытываю страх перед предстоящим полетом,

опытом на самолете? Конечно же, нет. Однако будет неправильно и даже дурно, если от страха я останусь дома. То есть, будучи дисциплинированным христианином, я должен крепко сжать зубы, пойти в кассу и взять билет, а затем сесть на самолет, потому что Бог призвал меня нести служение в возвещении Его Слова в самых разных городах. Победа над своими эмоциями означает, что вы не позволяете своим эмоциям мешать вам делать то, что вы должны делать. Даже когда вы принуждаете себя лететь, несмотря ни на что. Однако это не мешает вам по-прежнему переживать все те же эмоции. И если вы похожи в этом на меня, вы сидите в самолетном кресле, стиснув зубы и постоянно подсчитывая про себя, сколько еще часов вам предстоит провести в воздухе. Причем каждый час полета кажется вам самой настоящей вечностью. А если самолет вдруг попадает в воздушную яму и начинает трястись, я обычно судорожно хватаюсь за переднее сиденье. Я знаю, что стоящее передо мной кресло ничуть не безопаснее, чем мое собственное, но мне почему-то становится легче, если я держусь за него. Увещевания Павла, обращенные к Тимофею, являются для меня замечательной поддержкой. Бог говорит мне, что как христианин я не должен чувствовать себя побежденным и не должен позволять своим эмоциям управлять мною. Далее прочтем 8 стих. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога». Обычно я называю эту главу послания главой о страданиях благовестия, потому что сегодня бытует мнение, будто жизнь христианина должна быть непременно легкой, спокойной и безоблачной. Очень многие из нас думают, что мы имеем снисходительного небесного Отца, который обязан создать в нашей жизни настоящие тепличные условия, сделав нашу жизнь гладкой и накатанной и не позволяя ничему серьезному произойти с нами. Однако Господь Иисус ясно дал понять, что мы будем испытывать трудности. Он сказал: «В мире будете иметь скорбь». Христианам не придется проходить через великую скорбь, но нам с вами непременно доведется испытать небольшие земные скорби. Кто-то написал: «Если бы мы не были чужестранцами в этом мире, злые псы этого мира не лаяли бы на нас». Господь Иисус предупреждал нас, что мир не будет испытывать любви к христианам. Он говорил своим ученикам: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Вот почему я нахожу чем-то странным и противоестественным, когда кто-то, будучи христианином, становится популярной личностью среди людей этого мира. Нет, друзья мои, жизнь христианина — это вовсе не постоянное безоблачное небо и накатанный путь. Мы должны быть участниками страданий с благовестием Христовым, силою Бога. Далее прочтем стихи с 9 по 11, говорящие нам: «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего, Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников». Он спас нас не потому, кем мы являемся или что мы сделали. Он спас нас по своему изволению и благодати. Удивительный замысел Божий, явленный нам в Евангелии, был сокрыт от людей на протяжении многих веков. Но теперь все это открыто нам через апостола Павла.
Это Евангелие было тайной, нераскрытым секретом в ветхозаветные времена, но теперь оно явлено в Новом Завете. Эта тайна была сокрыта в Иисусе Христе прежде вековых времен. Иными словами, в течение всей истории, от самого момента сотворения, Бог готовил для нас этот путь. Десятый стих заслуживает нашего особого внимания. Буквально слова «разрушивший смерть» означают «лишивший смерть ее действия». Для Божьего чада смерть означает нечто совершенно иное, нежели для неверующих людей. Христос лишил смерть ее силы. Нет, Бог вовсе не устранил смерть как таковую. Помните, что Павел писал это послание, находясь в темнице, когда над ним самим нависла перспектива близкой гибели. Однако апостол говорит вовсе не о физической смерти. Он говорит о духовной смерти, которая представляет собой отделение от Бога. Христос является нашим посредником, единственным посредником между Богом и человеком. И Бог удовлетворен тем, что Христос сделал для нас. Поэтому сегодня вопрос состоит в том, удовлетворены ли мы, или же мы пытаемся спастись самостоятельно, своими добрыми делами. Позвольте мне повторить то, что я уже сказал в нашей прошлой передаче. Человек не может быть спасен посредством своего безупречного послушания, потому что попросту не способен на проявление такого послушания. В то же самое время он не может быть спасен и ограниченным послушанием, потому что Бог не приемлет ничего несовершенного. Есть только одно решение данной проблемы, и оно сокрыто в том, кто однажды сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Прочтем далее 12 стих. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». И хотя сам апостол находился в это время в темнице, а час его смерти неотвратимо приближался, он не стыдился Евангелия. В послании к римлянам в 16 стихе 1 главы Павел написал: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». А в 8 стихе 1 главы этого послания Павел увещевает Тимофея тоже не стыдиться благовествования. Иногда христиане с очень большой неохотой свидетельствуют о своей вере, словно их в это время покидает дар речи. Но так не должно быть. «Бог силен сохранить залог мой», — говорит здесь Павел. Буквально слово «залог» переводится как «вложение». Это значит, что Павел вложил свою веру в личность Иисуса Христа до самого дня суда. Однако эти слова могут также означать, что Бог сделал свое вложение в апостола Павла. Этим Божьим вложением были Божьи дары в жизни апостола, которые сделали его должником перед всем остальным миром. Друзья мои, мы с вами являемся должниками. Возможно, вы сейчас скажете, что честно расплачиваетесь со всеми своими обязательствами. Нет, дорогие мои, мы с вами не можем считать, что расплатились со своими обязательствами до тех пор, пока каждый человек на этой земле не услышит евангельскую весть. Далее следует последнее в этой главе увещевание Павла. Прочтем стихи 13 и 14. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Слова Писания богодухновенны
являясь здравым учением. Я лично верю в концепцию полной богодухновенности Библии. Причем я не думаю, что какая-то иная точка зрения на этот счет будет удовлетворительной. Определенно, что иная точка зрения не удовлетворяет требованиям Священного Писания. В конце этой главы Павел называет имена тех людей, которые проявили неверность к нему самому. Прочтем 15 стих. «Ты знаешь, что все ассийские оставили меня, в числе их Фигел и Эрмоген». Еще в первой главе первого послания к Тимофею Павел отметил, что некоторые верующие отпали от веры. Однако здесь он говорит, что отпали все, то есть все те, которые в свое время находились в Асии, а прежде были с ним в Риме. Я хочу обратить ваше внимание на данный факт, потому что такое явление, как отступничество, было характерно не только для последних дней церкви. Это явление наблюдалось на протяжении всей истории христианства. Когда я учился в семинарии, у нас был профессор, который говорил, что вся история церкви — это история отступничества, или, как он выразился, история ереси. И он был абсолютно прав в этом. Далее стихи с 16 по 18. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился ус моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день». «А сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь». Здесь мы видим замечательного Божьего святого, и мне самому очень хотелось бы быть подобным Анисифору и не оказаться на месте Фигела и Эрмогена. По всей видимости, Анисифор был родом из Эфеса, но оказался в Риме по делам. Это был занятой человек, но у него нашлось время, чтобы отыскать находящегося в тюрьме апостола. Возможно, что сам Павел в свое время привел его к Господу. И это замечательный пример того, как нужно относиться к человеку, который привел нас ко Христу. Этим завершается первая глава второго послания к Тимофею. В следующей лекции мы начнем изучение второй главы этого произведения. А сегодня давайте попрощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.